мам в кушенье спит. Господес, господес, господес, еще не дно. Не набери, сто звезд, не набери, сто звезд, не набери, сто звезд. Вот куцы, повесь мне там.